0: Йога Намастамішнана.
1: Намо Мантр Мантранг, Намо Джантр Джантранг.
2: Намо Юшнисте, Намо Тантр Тантранг.
1: Сараса Чедананда Сарбанг Парнаси.
0: Анупе Арупе Свастун Наси.
1: Сараси Дада Будда Дабрид Карта.
0: Адур Дарал Данга Гангар Хатта.
1: Парам Парам Пармешвам Прошипалам.
0: Ада Сарвдарис Дада Деялам.
1: Ашедия Педия Наманга Каманг.
0: Намасто Парадизма.